Реклама. И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

0: Рекорд реклама.
1: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Реклама. Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
1: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, Горск.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер ФС 77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

Dance Radio.

Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.

белые руки и стройные ноги растут из одного и того же места.

Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.

Всем привет, это DJ Phil. Сегодня в 3 часа дня не пропустите Суперчарт. Микс из 33 главных танцевальных треков по версии Радио Рекорд. Рекорд Суперчарт.

Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Евроденс. Канал Супердискотека 90-х. Канал Технопоп. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас.

0: Масло, масло, масло, масло. Меняйте в Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
1: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.

состоятельный человек может находиться одновременно в нескольких местах. Например, на Гавайских островах и в федеральном розыске.

0: Рекорд. Реклама.
1: Дорогая, я целый месяц чищу зубы твоей супер-пупер-пасточкой, а кариес так и не проходит.
2: Милый, супер-пупер-пасточка не лечит кариес, этого недостаточно. Нам нужно к супер-пупер-доктору. Дима, едем в Приму.
3: Ваша стоматология Прима Дент Плюс на Октябрьском 5.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: А почему завтрак сегодня? Ведь завтрак завтра. А сегодня? Сегодняк.
3: Забивать голову всякой ерундой лучше всего, когда желудок уже забит вкусной едой. Ресторан «Тайвас». Домашние завтраки, обеды и ужины в самом центре города. Улица Анохина, 31А. С 7 утра до полуночи.
4: Слышите? Мы тоже ничего не слышим. А ведь за двумя стенами целый мир. Детский визг, топот, игры в лего или битва динозавров. У них своя вселенная. У вас своя. Нова. Мы не продаем стены. Мы продаем спокойствие и право не слышать ничего, кроме себя. Евротрешка с отделкой. Первый взнос всего 130 тысяч рублей. Звоните 59 47 47.
5: Боттега. Про ресторан не говорят. Про него пробуют. Успейте на свой незабываемый завтрак в мастерскую наслаждений Боттега. На Ленина, 32. Виртуозное смешение кухонь и вкусов, которые буквально не описать словами. Просто помните, столик накрыт и ждет вас к завтраку. И будьте уверены, многое сложно произносимое из меню вполне может свести вас с ума. Боттега. Стильно. На углу. Ленина, 32.
6: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Реклама. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
1: Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мирпас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
3: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах Фит-сервис диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
4: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
5: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
6: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
7: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.

Раньше у меня было молочное производство. Потом свернулось. 1974 is the year that they're now planning for sex on the streets in every major city from coast to coast.

Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд возвращается. Встречайте новую постановку фестиваля «Трансмиссия Портал». На сцене Ронский Спит, Ален Уотс, Рэм, а также российские звезды трансмузыки и масштабное мультимедийное шоу. 16 октября. Москва, Викей Стадиум. 7 ноября. Петербург, Temple of Dir. Во вторник, 1 сентября, цены на билеты вырастут, а доступные категории тают на глазах. Успейте купить их выгодно на radiorecord.ru 18+. Плюс.

0: реклама.
1: В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
2: Украин 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург 18+.
3: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодная комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар.
4: Да что?
5: Что? Перевозки – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
8: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
9: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
10: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
11: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр «Хохланд» творожный в ассортименте 140 граммов 104 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
12: В «Ленте».
13: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри. Фух.
14: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
15: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс, включенные сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
16: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «СНФС». ОГРН 1-227-798-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанк». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.

0: Сайт RadioRecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. RadioRecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон. Record. Реклама.
1: Дорогой, тебе зуб-то удалили, а новый не поставили. Быстро на имплантацию.
2: Дорогая, я цвет коронки выбираю.
1: Цвет твоего зуба, как и твоего галстука, выбираю я. Дима, едем в Приму.
3: Ваша стоматология Прима Дент Плюс на Октябрьском 5.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно.
6: В детстве ты фанател от Chicago Bulls и мечтал о разноцветных волосах, как у Денниса Родмана. Но такая прическа у тебя на районе была отличным способом самоубийства. Потом кайфовал от Prodigy и хотел дикую стрижку Кита Флинта, но старшина в армии твой стиль не оценил. И вот всем все стало можно, но уже не тот задор, и все, что ты готов закрасить, это седина. И ты так легко сдался. Не тускней, заходи в барбершоп «Карельский цирюльник» на Анохина и сделай себе крутейшее окрашивание, как всегда мечтал. «Карельский цирюльник». Да будет цвет.
3: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Pirate Station. Канал Breaks. Канал Liquid Funk. Эти и еще более 100 каналов в приложении Radio Record. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Record. Реклама.
1: Сделайте глубокий вдох. Прямо сейчас отпустите мысли, что приготовить на завтрак. Забудьте про контейнеры с обедом. Вы не должны придумывать ужин. Для этого есть Тайвас. Ресторан, который работает в вашем ритме. Утром шведский стол, днем разнообразный буфет. Анохина 31А. Тайвас. Вкусный перерыв дня.
2: Слышите? Мы тоже ничего не слышим. А ведь за двумя стенами целый мир. Детский визг, топот, игры в лего или битва динозавров. У них своя вселенная. У вас своя. Нова. Мы не продаем стены. Мы продаем спокойствие и право не слышать ничего, кроме себя. Евротрешка с отделкой. Первый взнос всего 130 тысяч рублей. Звоните 59 47 47.
3: Обед в Баттега – это больше, чем просто еда. Это путешествие во вкус. Попробуйте наше фирменное жаркое из томленой оленины с белыми грибами. Блюдо, вдохновленное карельскими традициями. Нежная, тающая во рту оленина и ароматные белые грибы, которые добавляют глубину и лесной характер. Аромат дикого леса на вашей тарелке. Ресторан «Баттега», Ленина, 32. Обед с характером Северного края.
4: Реклама в Петрозаводске 50 30 10.

0: Орд реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
5: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
6: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
7: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
8: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
9: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
10: Да что заработали?
11: Что?
10: А что?
11: Перевозки – это задача со звездочкой.
12: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
13: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
12: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
14: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
15: «Пятерочка» доставляет.
16: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
17: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
18: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
19: А в «Ленте» итальянские каникулы. Совершайте покупки на любую сумму в гипермаркетах «Лента» и «Окей» и участвуйте в розыгрыше путешествия. Акция проходит с 26 августа по 21 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com.
20: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с сос-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
21: Пользователям МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис сос-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.

Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд возвращается. Встречайте новую постановку фестиваля «Трансмиссия Портал» на сцене «Ронски Спит». Ален Уотс, Рэм, а также российские звезды транс-сцены и масштабное мультимедийное шоу. 16 октября Москва, Викей Стадиум, 7 ноября Санкт-Петербург, Temple of Deer. 1 сентября, друзья, во вторник цены на билеты вырастут, а доступные категории тают на глазах. Успейте купить их выгодно на сайте radiorecord.ru 18+.

Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для

0: России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
1: Получилось. Вы вылечили рак?
2: ОККО представляет.
3: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
4: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
5: Это открытие изменит все.
2: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
6: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
7: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
8: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить системе предоставляется ООО СНФС. ОГРН 1-227-798-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО Сбербанка. Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платить-системе.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платить-системе.ру. ПАО Сбербанк. 0+.

Всем привет, это DJ Филс. Сегодня в 3 часа дня не пропустите Суперчарт. Микс из 33 главных танцевальных треков по версии Радио Рекорд. Рекорд Суперчарт.

0: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
1: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44. Горсовскар.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр Хохланд творожный в ассортименте 140 граммов 104 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
3: В ленте.
4: Два рамных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический восьмиступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
5: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
7: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
8: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс, включенные сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
9: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «СНФС». ОГРН 1-227-798-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
10: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии. Адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Приложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: слушайте сегодня и каждую субботу с 9 вечера на Радио Рекорд. Клаб Чарт.
1: Рекорд. Реклама.
2: Зятёк, что-то у меня протез сломался, я теперь как Баба-Яга.
3: Да вы что?
2: Доча, скажи ему.
4: Так, Баба-Яга, собирайся за зубами, а ты, Кощей, нас сейчас отвезёшь.
3: Куда?
4: Дима, едем в Приму.
1: Ваша стоматология Прима Дент Плюс на Октябрьском 5.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты» не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно.
7: В детстве ты фанател от Chicago Bulls и мечтал о разноцветных волосах, как у Денниса Родмана. Но такая прическа у тебя на районе была отличным способом самоубийства. Потом кайфовал от Prodigy и хотел дикую стрижку Кита Флинта, но старшина в армии твой стиль не оценил. И вот всем все стало можно, но уже не тот задор. И все, что ты готов закрасить, это седина. И ты так легко сдался. Не тускней, заходи в барбершоп «Карельский цирюльник» на Анохина и сделай себе крутейшее окрашивание, как всегда мечтал. «Карельский цирюльник». Да будет цвет.
1: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

what comes next will be marvelous.

0: Главное трансовое событие страны от «Радио Рекорд» возвращается. Встречайте новую постановку фестиваля «Трансмиссия Портал». На сцене Ронски Спит, Ален Уотс, Рэм, а также российские звезды трансмузыки и масштабное мультимедийное шоу. 16 октября, Москва, Викей Стадиум. 7 ноября, Петербург, Temple of Dir. Во вторник, 1 сентября, цены на билеты вырастут, а доступные категории тают на глазах. Успейте купить их выгодно на radiorecord.ru 18+.
1: Рекорд. Реклама.
2: А почему завтрак сегодня? Ведь завтрак завтра. А сегодня? Сегодня.
3: Забивать голову всякой ерундой лучше всего, когда желудок уже забит вкусной едой. Ресторан «Тайвас». Домашние завтраки, обеды и ужины в самом центре города. Улица Анохина, 31А. С 7 утра до полуночи.
4: Слышите? Мы тоже ничего не слышим. А ведь за двумя стенами целый мир. Детский визг, топот, игры в лего или битва динозавров. У них своя вселенная. У вас своя. Нова. Мы не продаем стены. Мы продаем спокойствие и право не слышать ничего, кроме себя. Евротрешка с отделкой. Первый взнос всего 130 тысяч рублей. Звоните 59 47 47.
5: Обед в Боттега – это больше, чем просто еда. Это путешествие во вкус. Попробуйте наше фирменное жаркое из томленой оленины с белыми грибами. Блюдо, вдохновленное карельскими традициями. Нежная, тающая во рту оленина и ароматные белые грибы, которые добавляют глубину и лесной характер. Аромат дикого леса на вашей тарелке. Ресторан «Боттега», Ленина, 32. Обед с характером Северного края.
6: Реклама в Петрозаводске 50 30 10.

0: реклама. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
1: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Tenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
4: А в Ленте итальянские каникулы. Совершайте покупки на любую сумму в гипермаркетах Лента и ОК и участвуйте в розыгрыше путешествия. Акция проходит с 26 августа по 21 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com.
5: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
6: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
7: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
8: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
9: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
10: Получилось. Вы вылечили рак?
11: ОККО представляет.
12: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
13: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
14: Это открытие изменит все.
11: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
15: Да вы забрали.
16: Что?
15: А что?
16: Перевозки – это задача со звездочкой.
17: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
18: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
17: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
19: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
20: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
21: Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
22: Yeah.

Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Мелодик Техно. Канал Мэшап. Канал Innocence. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас.

0: реклама.
1: «Волга» – европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда – от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга K40» 2026 года выпуска, комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «СНФС». ОГРН 1-227-798-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.

0: Рекорд Суперчарт с диджеем Филом. 33 лучших танцевальных трека по версии Радио Рекорд.
1: Всем огромный привет, друзья! Это первая танцевальная Россия, радиостанция Рекорд. Меня зовут Диджей Фил. Добро пожаловать в Суперчарт, главный танцевальный хит-парад страны. Каждую субботу в 15:00 мы отслушиваем самые крутые композиции этой недели. У нас начинается 952-й выпуск. Всем отличной субботы! Прошлый выпуск был особенным в честь дня рождения первого танцевального. Мы устроили настоящее путешествие во времени и вспомнили лучшие треки за все годы вещания Рекорда. Ну а сегодня мы снова держим руку на пульсе и возвращаемся к привычному формату. Вас ждут самые свежие и горячие хиты мировой электронной сцены в количестве 33 штук. Как всегда, все отобрано по вашим голосам. И открывает чарт на 33-м месте Милки с ремейком композиции Just The Way You Are. Новинка прошлой недели пока удерживается в чарте.

0: на 32-м месте суперчарта только что озвучала новинка этой недели, композиция под названием «Your Body». Свежий клубный сингл от одного из пионеров латиноамериканской EDM-сцены Тони Dark Eyes. В его песне, кстати, поется «Что-то в твоем теле заставляет меня думать только о тебе». Что же может это быть, как вы думаете? Пишите свои варианты при помощи приложения Рекорда. Ну а далее 31 место. Алок и Дженнифер Лопес. Композиция «Everything's Fine». Но у трека не все так прекрасно. Он опускается на две позиции.
1: Рекорд Суперчарт.

Чарты по всему миру. Взрывной тандем Дали и Ян Хендриксон с композицией «Ибица Сирка Лока». Это, кстати, дань уважения знаменитым вечеринкам на Ибице. Далее 28-я позиция. Sony Federa и D.O.D. с треком «Think About Us». Трек по-прежнему теряет позиции, но все еще с нами.

0: Это Суперчарт на рекорде. С вами диджей Фил. Только что в эфире прозвучала третья новинка этой недели. Покорив ТикТок своими шутками, американец Картер Майкл заперся в студии и превратился в одного из самых перспективных хаус-продюсеров планеты. Это был трек под названием «Dead Girl» от проекта «Cartfish». Впереди реклама, сразу после продолжим.
1: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
2: Ну, плюс немного мемов.
1: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Суперчарт флешбэк. Лидеры прошлых лет.

0: Рекорд Суперчарт с диджеем Филом.
1: Это рекорд и 952-й выпуск Суперчарта. 25-я строчка. Впереди Эбон с композицией Hollow.
0: Рекорд Суперчарт. 25-е место.

0: перейти к двадцатке лучших, давайте вспомним треки, которые сегодня Суперчарт открывали.
1: Рекорд Суперчарт. Третья десятка.
0: Милки, 33 место.

0: Новинка от Дали, 29 место. 28-е Сони Фадера. Тиеста и Оливия Себастьянелли, 27 место. Свежака Картфиш, 26-е. Эван, 25-е. Афроджек на 24-м. Трек от Тиеста на 23-м месте. Арджи и Полокен Фоль, 22-е. На 21-м Дипло. Мой самый любимый родной фестиваль от Радио Рекорд, фестиваль «Трансмиссия», возвращается в октябре в столице с фантастической постановкой «Портал». Там будут разные миры, топовые российские диджеи, зарубежные гости. В общем, все будет круто. Ален Вос, Рэм и Ронский Спид к нам приедут из-за рубежа. И, конечно же, вы на танцполе. Встречаемся в Москве 16 октября, VK Stadium. 7 ноября встречаемся в Питере, Temple of Dear. Кстати, важная информация. Во вторник, 1 сентября, цены на билеты вырастут, а доступные категории тают на глазах. Успевайте все приобрести на сайте radiorecord.ru, категория 18+. Ну, а мы подошли к 20-й строчке, и здесь Дон Диабло и Уиз Халифа. Трек называется «Go Home with a Stranger». Трек опускается на две позиции.
1: Рекорд Суперчарт. 20-е место.

0: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9. Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
2: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
3: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
4: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
5: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «СНФС». ОГРН 1-227-700-098-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанк». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.
6: Два рамных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
0: Рекорд Суперчарт. 19

рекорде продолжается. И только что прозвучал трек с 14 места Beautiful Places. Красивые места Тиесто и Брайан и Грейс. На 13 месте расположилась композиция от Фишера. Так называется One.

0: Реклама.
1: Дорогой, а мне пойдут виниры?
2: Милая, свои зубы – это базовый минимум.
1: А я хочу премиум.
3: Кольцо купи, в ресторан своди.
1: А теперь виниры. Дима, едем в Приму.
4: Ваша стоматология Прима Дент Плюс на Октябрьском 5.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно.
7: В детстве ты фанател от Chicago Bulls и мечтал о разноцветных волосах, как у Денниса Родмана. Но такая прическа у тебя на районе была отличным способом самоубийства. Потом кайфовал от Prodigy и хотел дикую стрижку Кита Флинта, но старшина в армии твой стиль не оценил. И вот всем все стало можно, но уже не тот задор. И все, что ты готов закрасить, это седина. И ты так легко сдался. Не тускней, заходи в барбершоп «Карельский цирюльник» на Анохина и сделай себе крутейшее окрашивание, как всегда мечтал. «Карельский цирюльник». Да будет цвет.
0: Реклама в Петрозаводске. 50 30 10.

0: Это суперчарт на рекорде. 11-я позиция «Beautiful» от Anima и Джоджи. Мы вплотную подошли к десятке лучших, но сейчас давайте вспомним треки, которые находятся на местах с 20 по 11.
1: Рекорд суперчарт. Вторая десятка.
0: Дон Диабло на 20 месте. Карлита и Софи Такер, 19-е. Бабина и Маркус Дилин на 18-м. Хюгель, 17-я позиция. Ирбокс на 16-м. Робин Шульц занимает 15-ю строчку. На 14-м Тиеста и Брайана Грейс. 13-е место. Фишер. На 12-м Медуза. На 11-м Анима. Ну что, друзья, это были треки из второй десятки, а мы переходим к лидерам нашего суперчарта. Итак, десятка лучших. Собственно, эту десятку лучших открывают Кунгс и Теофилус Лондон. Трек называется «Galaxy».
1: Рекорд суперчарт.

0: только что. Вторая позиция, супер-хит, это Хюгель и Ультра Нейт, композиция под названием «Moving to the Sun». С первого места этот трек слетает, ну а, соответственно, у нас новый лидер. Правда, перед тем, как мы узнаем, кто же у нас на вершине суперчарта, давайте вспомним всю десятку лучших.
1: Рекорд суперчарт. Первая десятка.
0: Кункс на 10 месте. Бауза, 9. Боб Синклар, 8 место. На 7-м Алок и Халид. На 6-м Биберикс и Фейтлесс. 5-я позиция. Кельвин Харрис и Джей-Зи.

На втором Hugel и Ultranate. И это были места с 10 по 2 в Рекорд Суперчарте. И настал момент назвать победителя этой недели. Итак, лидером 952 Суперчарта становится дуэт Anatar и 54 Ultra с треком Talk To You. Они поднимаются на одну позицию и впервые возглавляют наш Суперчарт. В общем, поздравляем их! Я напомню, что Суперчарт создается на основе ваших лайков и добавлений треков, избранное на сайте и в мобильном приложении Радио Рекорд. Запись этого и предыдущих выпусков Суперчарта, а также плейлист ищите в нашем Телеграм-канале, а также в Макс-канале. Плейлисты Радио Рекорд так и называется. Ну и все можно находить по хэштегу Суперчарт, и не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски. А вообще оставайтесь на Рекорде. Сегодня в 9 вечера, как всегда, Рекорд Клаб Чарт, в котором диджей Демиксер представит топовые клубные треки этой недели. Ну а это был 952 Суперчарт. Меня зовут DJ Фил. Берегите

0: Рекорд. Реклама.
1: Сделайте глубокий вдох. Прямо сейчас отпустите мысли, что приготовить на завтрак. Забудьте про контейнеры с обедом. Вы не должны придумывать ужин. Для этого есть Тайвас. Ресторан, который работает в вашем ритме. Утром шведский стол, днем разнообразный буфет. Анохина 31А. Тайвас. Вкусный перерыв дня.
2: Слышите? Мы тоже ничего не слышим. А ведь за двумя стенами целый мир. Детский визг, топот, игры в лего или битва динозавров. У них своя вселенная. У вас своя. Нова. Мы не продаем стены. Мы продаем спокойствие и право не слышать ничего, кроме себя. Евротрешка с отделкой. Первый взнос всего 130 тысяч рублей. Звоните 59 47 47.
3: Вечер в Боттега. Время для особенных гастрономических впечатлений. Познакомьтесь с настоящей карельской классикой. Свежей ряпушкой, приготовленной по традиционному рецепту. Хрустящая золотистая корочка снаружи и невероятно нежное, тающее во рту мясо внутри. Легкое, полезное и по-домашнему уютное блюдо. Идеальный выбор для вечера. Ресторан «Боттега», Ленина, 32. Ужин с характером Северного края.
0: Реклама в Петрозаводске 50 30 10.

0: Бесплатная реклама. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
1: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

Рекорд Дэнс. Плохо, когда шорты летние, а попа еще зимняя.

Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд возвращается. Встречайте новую постановку фестиваля «Трансмиссия Портал». На сцене Ронский Спид, Ален Уотс, Рэм, а также российские звезды транс-сцены и масштабное мультимедийное шоу. 16 октября Москва, Вики Стадиум, 7 ноября Санкт-Петербург, Temple of Dir. 1 сентября, друзья, во вторник цены на билеты вырастут, а доступные категории тают на глазах. Успейте купить их выгодно на сайте radiorecord.ru 18+.

You'll find out if you do.

0: Реклама.
1: В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
2: ООО «Шоу Глобу». УГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург, 18+.
3: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
4: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
5: Бани и бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
6: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
7: Получилось. Вы вылечили рак?
8: ОККО представляет.
9: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
10: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
11: Это открытие изменит все.
8: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
12: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
13: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
14: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс. Включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-консалтинг в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.

0: Рекорд. Реклама.
1: Дим, а чего ты мамины блинчики-то не ешь?
2: Да зуб болит.
3: А доктор тебе говорил, придется удалять.
2: Фаина Тарасовна, да знаю я, но боюсь.
3: Не бойся, я тебя за ручку подержу.
1: Дима, едем в Приму.
4: Ваша стоматология Прима Дент Плюс на Октябрьском 5.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно.
7: В детстве ты фанател от Chicago Bulls и мечтал о разноцветных волосах, как у Денниса Родмана. Но такая прическа у тебя на районе была отличным способом самоубийства. Потом кайфовал от Prodigy и хотел дикую стрижку Кита Флинта, но старшина в армии твой стиль не оценил. И вот всем все стало можно, но уже не тот задор, и все, что ты готов закрасить, это седина. И ты так легко сдался. Не тускней, заходи в барбершоп «Карельский цирюльник» на Анохина и сделай себе крутейшее окрашивание, как всегда мечтал. «Карельский цирюльник». Да будет цвет.
0: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон. Рекорд. Реклама.
1: А почему завтрак сегодня? Ведь завтрак завтра, а сегодня сегодняк.
2: Забивать голову всякой ерундой лучше всего, когда желудок уже забит вкусной едой. Ресторан «Тайвас». Домашние завтраки, обеды и ужины в самом центре города. Улица Анохина, 31А. С 7 утра до полуночи.
3: Слышите? Мы тоже ничего не слышим. А ведь за двумя стенами целый мир. Детский визг, топот, игры в лего или битва динозавров. У них своя вселенная. У вас своя. Нова. Мы не продаем стены. Мы продаем спокойствие и право не слышать ничего, кроме себя. Евротрешка с отделкой. Первый взнос всего 130 тысяч рублей. Звоните 59 47 47.
4: Вечер в Боттега. Время для особенных гастрономических впечатлений. Познакомьтесь с настоящей карельской классикой. Свежей ряпушкой, приготовленной по традиционному рецепту. Хрустящая золотистая корочка снаружи и невероятно нежное, тающее во рту мясо внутри. Легкое, полезное и по-домашнему уютное блюдо. Идеальный выбор для вечера. Ресторан «Боттега», Ленина, 32. Ужин с характером северного края.
5: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Рекорд реклама. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
1: Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
3: Опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
4: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
5: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
6: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
7: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.

хирург-трансплантолог по дороге на работу делает 3

Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд возвращается. Встречайте новую постановку фестиваля «Трансмиссия Портал». На сцене Ронский Спит, Ален Уотс, Рэм, а также российские звезды трансмузыки и масштабное мультимедийное шоу. 16 октября, Москва, Викей Стадиум. 7 ноября, Петербург, Temple of Dir. Во вторник, 1 сентября, цены на билеты вырастут, а доступные категории тают на глазах. Успейте купить их выгодно на radiorecord.ru 18+. Плюс.

0: Рекорд реклама.
1: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
2: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.петалка.ру.

Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Deep. Канал Chill House. Канал Organic. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас.

0: Реклама.
1: Получилось. Вы вылечили рак?
2: ОККО представляет.
3: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
4: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
5: Это открытие изменит все.
2: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
6: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: Через 5 минут в Рекорд Клабе. Клаб Чарт.
1: Рекорд Клаб Чарт. Топ-30 горячих клубных хитов со всех танцполов планеты.
2: Господа, всем привет, с вами диджей Демиксер Дмитрий Гуменный, и прямо сейчас мы начинаем Рекорд Клаб Чарт, чарт с самыми сочными клубными новинками за эту неделю, и по традиции 30 место, новинка G-Pole.

over my daughter to ride or die. Ride or die. Ride or die.

0: Реклама. Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «СНФС». ОГРН 1-227-798-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.
1: Рекорд Клаб Чарт. Топ-30 клубных боевиков этой недели.

Господа, мы добрались до середины пути нашего Рекорд Клаб Чарта, и здесь у нас по традиции мы слушаем старые треки, и на этот раз у нас в этой рубрике шоу-тек. А шоу-тек — это всегда мощно. Слушаем.

Господа, делайте громче, мы добрались до тройки лидеров этой недели. Открывает ее пластинка Fisher, What Alive, далее Who, Can Dance. Ну а на первом победном месте у нас сегодня Camel Fat, Unique Moments, с чем мы его, собственно, и поздравляем. Ну а по традиции напоминаю, что увидимся мы с вами ровно через неделю в это же прекрасное время на этой же прекрасной радиочастоте Радио Рекорд вместе со мной, диджеем Демиксером. Всем пока и отличных выходных!

сообщений. Переходите прямо сейчас в наши мессенджеры, мобильное приложение «Радио Рекорд» и наш чат телеграм-канала «Радио Рекорд». Там создан специальный отдельный чатик, в котором также можно общаться, оставлять ваши приветы, делиться посланиями, комментариями. Это все будем зачитывать через несколько минут. Меня зовут Виолетта Юшкина, и это все шоу «Рекорд Пати». Делаем громче прямо сейчас. И погнали! Рекорд.

продолжается наша танцевальная вечеринка. Это шоу «Рекорд Пати». Всем огромный привет, друзья, и добро пожаловать. Сегодня у нас 29 августа. Это, кстати, последняя суббота лета. Вот такая вот немножечко грустная информация. Но, тем не менее, мы стараемся не расстраиваться, а заряжаться позитивной музыкой рекорда. Ну и вообще настраивать себя на позитивную волну. По-моему, это очень важно. А еще сегодня, друзья, в России отмечают День дальнобойщика. Поэтому наших специалистов в этом деле я хочу поздравить. Пусть дороги будут легкими, ну и, как говорят наши слушатели, ни гвоздя, ни жезла. Кстати, о наших слушателей давайте почитаем приветы, которые вы успели оставить в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд» и в нашем чате мобильного приложения «Рекорд». И вот пишет Светлана. Добрый вечер, Виолетта. Передай, пожалуйста, привет нашему чатику. Особенно нашей троице, рыбке, раку и скорпиону. А также стойкому бойцу Николаю, Виктору Умке и Женечке. И всем-всем остальным спасибо и приятного эфира. Спасибо большое, Светлана. Привет. Передай привет маме Любе из Краснюкова от сына Ивана. Передаем. И еще, Виолет, пожалуйста, передай привет Кириллу Яркину. Это Александр. Ну, а теперь давайте переходить в наш телеграм-канал «Радио Рекорд». Посмотрим, какие приветы успели оставить здесь вы. Есть такое от Никиты. Виолетта, передай, пожалуйста, привет Дашуле. Она самая красивая девушка на свете. Ну, как приятно. И еще, Виолетта, привет, передаю привет тебе и нашей радиостанции. Хорошего настроения от Александра из Вологды. Спасибо. И еще вот Евгений пишет: провожаем лето с Виолеттой, а там и бабье лето. Тебе, Виолетта, классного эфира. Всем слушателям рекорда привет. Готовьтесь к школе, дамы и господа. Скоро линейка. И да, всех с ореховым спасом. Сегодня, кстати, да, еще и ореховый и хлебный спас отмечают. Вот такие вот сегодня замечательные праздники есть у нас. Ну, а если вы хотите поздравить своих друзей, своих родных тоже с каким-то классным праздником, может быть, у кого-то сегодня день рождения, передавайте, пожалуйста, ваши слова при помощи нашего телеграм-канала «Радио Рекорд» и нашего чата мобильного приложения «Рекорд». Это все шоу «Рекорд Пати». Мы двигаемся дальше.

связи вечеринка «Рекорд Патим». Доброго вечера, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. И переходим в наш телеграм-канал «Радио Рекорд». Давайте зачитаем еще ваше послание. Вот пишет Галина. Всем привет. Хочу передать привет своему любимому Владиславу. Я люблю тебя, мой герой. Также передаю привет городу Севастополю и желаю мирного неба. Замечательный привет. Николай еще пишет. Мы тебя очень любим, а я вдвойне. Приятного вечера и легкой смены. Спасибо, Николай. Очень и очень приятно. Виолетта, приятного вечера, улетного эфира. И передай, пожалуйста, всем рекордсменам и девочкам из трио. Это Ксю. И еще привет, Виолетта Рекорд. Передаю привет семье и друзьям. У нас на дыме прошли дожди, город был в дыму, было трудно дышать. Ну а сейчас желаю всем отличных выходных. Поздравляю радиостанцию Рекорд с прошедшим днем рождения. Спасибо вам за то, что вы есть. И вам спасибо, друзья. Мы вас безумно любим. Ну и, естественно, еще почитаем ваши приветы. Такое есть от Евгения. Провожаем лето. Готовьтесь к школе. Да. И еще вот Валерия пишет. Хочу передать привет ребятам из Агашки. Лучшему во вселенной мужу Андрею, его замечательным друзьям Валерии и Диме. Вы крутые! И еще, от Александра есть привет, вот такой замечательный, и желает он хорошего настроения из Вологды. Еще больше ваших посланий вы можете писать, передавать при помощи нашего телеграм-канала «Радио Рекорд» и нашего чата мобильного приложения «Рекорд». Через пару минут зачитаю все самое-самое. Это шоу «Рекорд Пати».

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7, на сайте и в мобильном приложении Рекорд Дэнс Радио.

0: здесь в эфире главная танцевальная вечеринка шоу «Рекорд Пати». И давайте переходить к вашим приветам, поздравлениям, пожеланиям. В общем, пишет Жека. Привет, Виолетта. Передаю привет своему восточному Крыму, особенно Феодосию, Максу, Трофимову. И еще пишет Димон. Добрый вечер. Передайте привет Нюте. И что скоро мы будем смотреть фильмец. Ох, Димон, насыщенная ночь вас ждет, однако. Делись потом впечатлениями о фильме. Виолетта, доброй ночи. Я сегодня приехала из Питера в Тверь к брату, к племяннику, к дочкам. Сейчас сидим в бане. Шашлык, машлык. Слушаем, конечно же, «Рекорд». Всем привет нашим детям. Регине, Мире, Мише и, конечно же, студии «Рекорды» Питеру и Твери. Спасибо, Илья. Классного вам вечера. Далее. Вот, кстати, еще пишет Илья. Виолетта, привет. Мы в Твери на даче. Делаем беседку. Замечательно. Еще скоро буду дома в северной столице. Ждите. Ждем. Так, Дима пишет. Поздравь Виолетту Танюшку с хорошим настроением от ее Димки. Далее Александр. Привет, Виолетта. Привет моему другу Морозову Олегу из Красногорска. У него сегодня день рождения. Здоровья ему, благополучию. Его друг Кальщиков. Поздравляем от всей нашей станции «Рекорд». Олег Морозов, будь счастлив и будь всегда на позитиве. И еще пишет Иван. Привет. Передай, пожалуйста, привет маме Любе из Краснюкова от сына Ивана. Друзья, впереди у нас интересная рубрика будет, в которой мы будем с вами разыгрывать наш фирменный мерч «Радио Рекорд». Поэтому оставайтесь вместе с нами. Это все вечеринка шоу «Рекорд Пати». Танцуем дальше. «Рекорд Пати».
1: «Рекорд Пати».

0: лето.
1: Открываем новый час в эфире «Главный танцевальный». Добро пожаловать, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. И я напомню, что это все шоу «Рекорд Пати». Прямо сейчас вы можете оставлять ваши приветы и послания при помощи нашего телеграм-канала «Радио Рекорд» и нашего чата мобильного приложения «Рекорд». Отправляйте все ваши сообщения, в том числе и голосовые. Прослушаем их уже совсем скоро. Ну а пока делаем громче прямо сейчас. Мы двигаемся дальше.

переходить к вашим приветам и посланиям. Пишет Анатолий. Виолетта, привет мне. Передайте, пожалуйста. Анатолий, да здравствуйте. Ну, привет вам, ну, большой. Ну, пусть все у вас классно будет. Добрый вечер. Передай, пожалуйста, привет в Курск. Чилим под хиты рекорды. Это Максим. Евгений Юрьевич пишет. Приветик, Виолетта. Сегодня с мамой слушаем тебя. Останусь у нее сегодня-завтра на дачу вместе. Хорошего вечера. Мы иногда вместе можем вкусные напитки выпить. Вот сидим и слушаем. Сегодня большую работу сделали в огороде и в саду. Какие вы молодцы. Маме большой привет. Привет, Виолетта. Передаю привет всему Восточному Крыму, особенно Феодосию, Максу, Трофиму, Аджеке, Смешка. Замечательные послания есть, друзья. Ну и напомню, что мы сегодня с вами разыгрываем фирменный мерч от Радио Рекорд. И если вы хотите его выиграть, то прямо сейчас пишите слово «Игра». Давайте 21-му приславшему данное слово. Позвоню здесь в эфире Рекорда и будем разыгрывать. Всем желаю удачи. Это все шоу «Рекорд Пати». Рекорд.

0: продолжается наша вечеринка, шоу «Рекорд Пати». Добрый вечер, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. И прямо сейчас у нас на связи замечательная Кристина, которая оказалась 21-й, приславшей слово «Игра» в наш чат мобильного приложения «Рекорд». Именно с Кристиной сейчас мы будем разыгрывать наш фирменный мерч. Кристин, привет.
1: Здравствуйте, доброй ночи.
0: Доброй, доброй ночи, Кристин. Ну что, задам тебе несколько вопросов. Если ты готова, то предлагаю приступать.
1: Готова.
0: Итак, совсем скоро, а точнее 31 октября, состоится интересное событие в Москве. И три варианта ответа. Как думаешь, что это будет? Трансмиссия «Портал», пиратская станция «Рагнарёк» или же супердискотека 90-х? 31 октября в Москве.
1: Я что-то слышала, даже не знаю. По-моему, «Рагнарёк».
0: А по-моему, это абсолютно верный вариант ответа. Ты молодец, очень внимательно слушаешь «Рекорд». Ну и давай сразу тогда к ближайшему мероприятию приступим. Это 3 октября, и это в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце. Кстати, я узнала, что ты из Питера, и, наверное, уже даже приобрела билет на это событие, но сейчас надо понять, на какое. Трансмиссия «Портал», супердискотека 90-х или же «Белая снежная королева»?
1: «Белая снежная королева».
0: И это тоже верный ответ. Вот это да. Кристина, а пойдешь ли ты на «Белую»?
1: Я бы очень хотела.
0: Ты его очень хотела, но что-то пока останавливает, правильно понимаю?
1: Есть некоторые проблемы семейные, но думаю, что пойду.
0: Так, ну я думаю, что впереди у нас еще, возможно, будут розыгрыши, поэтому оставайся вместе с нами, и вы, наши дорогие друзья, обязательно. Кристина, ну а сегодня я хочу тебя поздравить, потому что ты получаешь наш фирменный мерч от «Радио Рекорд». Ты верно ответила на вопросы, ну и давай передавать кому-нибудь приветы. Для кого они будут?
1: Привет передам большой своей подруге Наташе, ее мужу Сашу, Питеру всему привет. И очень люблю Виталечку своего. Всем хорошей ночи и прекрасного настроения.
0: Спасибо большое тебе, Кристина, очень и очень приятно. И Виталечке в особенности, мне кажется, получить такой привет на всю страну, еще бы. Спасибо за позитивное настроение, порадовал нас. Кристина, еще раз тебя поздравляем, друзья. Ну, а впереди у нас еще очень много ваших приветов. Отправляйте их при помощи телеграм-канала «Радио Рекорд» и нашего чата мобильного приложения «Рекорд». Это все шоу «Рекорд Пати».

новые контакты, ну и, конечно же, находим новых друзей, в том числе и свою вторую половинку тоже можно при помощи нашего телеграм-канала «Радио Рекорд». Переходите прямо сейчас туда, отправляйте пару фактов о себе, рассказывайте, откуда вы, из какого бы города, с кем вы хотели бы пообщаться и познакомиться, и не забывайте прикреплять свою фотографию. Все ваши анкеты зачитаю уже через пару минут. Меня зовут Виолетта Юшкина, и мы соединяем сердца.

Продолжается наша рубрика «Знакомство». Друзья, напомню, что вы можете принять участие в ней при помощи нашего телеграм-канала «Радио Рекорд». Оставляйте ваши анкеты. С удовольствием их зачитаю прямо сейчас. Вот пишет нам Екатерина. «Привет, меня зовут Катя, Питер, мне 37, я студентка психфака. Пишу картины маслом, Овечкин на фото топ». Ага. «Думаю, в такую ночь все либо спят, либо уже перезнакомились. Работаю под вашу композицию треков. Прекрасно, Екатерина, рад тебя приветствовать». Вот пишет Оксана, 29 лет, Санкт-Петербург. «Работаю, скучно, пишите, звоните». А давайте Оксане наберем. Почему бы и нет? Девушка свободная, желает познакомиться. Сейчас у нее уточним все подробности. Через несколько минут, Оксаночка, готовься. Евгений Юрьевич пишет, Калуга, 42 года, домосед, которого не бывает дома. Уважаем. «Люблю пешие прогулки под музыку, творец и порядочный человек». А в скобках пишет Евгений, хулиган. Ах ты, Евгений Юрьевич, я все знала про тебя. Так, вот Анника пишет, «Всем доброй ночи, с днем города». И, конечно же, всем передает привет, с днем шахтера еще поздравляет Анника. Замечательно. «Слава из славного города Санкт-Петербург, Приморский район, Старый Пень, уже 40, пишет про себя Слава, это не я, если что, да? В разводе 4-й год, как за новое общение, которое может перерасти во что-то большее, с трудом верится нам все же. Со мной друг из Москвы, Димон, тоже готов к знакомству, ребят, ну что вы так? Два друга, кстати, интересных таких. Переходите в наш телеграм-канал «Радио Рекорд», девочки. Ну что ж вы еще не там-то, мои хорошие? Так, а вот Владислав, 33 года, пишет. Я вот вместе с вами. Хорошо, Евгений пишет. Питер, 44. Валерия, 31 год, пишите, скучно, передайте привет. Валерия, привет тебе большой. В общем, друзья, я что решила? Звоним Оксане. Оксана сегодня скучает. Ну а что ж, девушка у нас будет скучать. Наберем ей, узнаем подробности. Ну а вы, друзья, переходите в наш телеграм-канал «Радио Рекорд», знакомьтесь и общайтесь прямо сейчас.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7, на сайте и в мобильном приложении Рекорд Дэнс Радио. If I can live through, we've lost dancing.

what comes next will be marvelous.

0: продолжается наша вечеринка рекорд-пати. Всем огромный привет, друзья. И возвращаюсь я уже, кстати, не одна, как и обещала. Я вот свои обещания выполняю. Возвращаюсь с нашей слушницей Оксаной из Санкт-Петербурга, которая написала, что вот хочется с кем-то пообщаться. Ну, скучно, но пишите, звоните, Оксан. В общем, привет тебе.
1: Привет, привет.
0: Оксан, ну что, рассказывай. Ты из Питера, тебе 29 лет, правильно?
1: Да,
0: привет. Отлично. А чем занимаешься в Петербурге? Давно ли тут живешь?
1: Живу всю жизнь. Занимаюсь, я работаю водителем такси.
0: Ого, какая у тебя интересная, да, профессия. Казалось бы, мужская, но ты очень успешно, я чувствую, с ней справляешься. А расскажи, Оксан, про каких-нибудь пассажиров, которые, может быть, что-то интересное в последнее время. Может, какие-то тебе подарки дарили, или, может быть, что-то вот неположительное происходило. Может, вспомнишь какой-нибудь такой забавный случай?
1: В основном все положительно. Хорошие чаевые мужчины оставляют.
0: Ой, ну это великолепно. Так, ну и ты в поиске жениха, правильно?
1: Ну да, пообщаться, не прям жениха, я недавно развелась.
0: Все понятно, тогда просто пообщаться, пока что, да, там будет видно, как пойдет. Хорошо, а вот на какое свидание бы ты хотела сходить, вот твое свидание мечты? Я, например, вот хочу на вертолете полетать, а ты?
1: Я бы хотела на воздушном шаре.
0: О, я чувствую.
1: У нас просто в области очень часто летают шары воздушные, и вот хотелось бы.
0: Ой, мужчины, если вы нас сейчас слышите, тут у нас свободная, прекрасная девушка из Санкт-Петербурга, Оксана, вот хочет на воздушном шаре полетать. И не только полетать, да, еще и пообщаться с вами хочет. Оксан, давай еще топ-3 неожиданных факта о тебе. Вот что о тебе должен знать будущий избранник? Все понятно. Друзья, но тем не менее, сейчас можно переходить в наш телеграм-канал «Радио Рекорд». Оксана там уже написала о себе, рассказала, фотографию прикрепила, ищите ее, как говорится, во всех пабликах страны. Но для начала переходите в наш телеграм-канал «Радио Рекорд». И давайте еще почитаем несколько приветов ваших. Вот есть от Артема, 26 лет, Питер, поступаю на магистратуру, хочу быть магистром. Что бы спросили дети, когда они появятся? Папа, а ты кто? А я магистр, сынок. Я надеюсь, с правильной интонацией я это прочитала. Здравствуйте, я Максим, 37 лет, Москва. Ну, здравствуйте, Максим, здравствуйте. Так, ну что, вот пишет Екатерина. На воздушном шаре, ва, крутая идея. Главное, подарки, пишет Славян. В общем, друзья, в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд» сегодня общение полным ходом. Переходите сюда прямо сейчас, не стесняйтесь и знакомьтесь.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Радио.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде.